0: 是我想
1: Приобщение к чтению – важнейшее условие для создания цивилизованного общества и прогрессивной нации.
2: Жас жайлау неткен кенеді. Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 10. В эфире новости.
1: Студия Баян Сайдалина. Доброе утро. Минэнерго разработает дорожную карту для газификации 80% населения Казахстана. Напомним, такое поручение дал Касым-Жомарт Токаев, выступая на совместном заседании палат парламента. Ведомство уже начало разработку комплексной дорожной карты, которая определит поэтапные меры по достижению поставленной цели. В целом, газификация Казахстана осуществляется в рамках генеральной схемы до 2035 года. До конца текущего года реализация проектов по развитию газотранспортной инфраструктуры позволит обеспечить доступом к природному газу еще 36 тысяч человек. С 1 августа в аэропорту Астаны стоимость краткосрочной парковки увеличится с 200 до 300 тенге за один час. Об этом сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Астаны. Вместе с тем, для отдельных категорий граждан сохраняются льготы. От оплаты парковки по-прежнему освобождаются лица с инвалидностью первой и второй группы, ветераны боевых действий на территории других государств, а также граждане, имеющие статус участников ликвидации последствий испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне. Сейчас ведется подготовка дополнительных парковочных зон, предназначенных для длительного хранения автомобилей. Стоимость размещения транспорта на таких парковках составит 100 тенге в час. В аэропорту отметили, что для посетителей также продолжит работать бесплатная парковочная зона, рассчитанная на 100 автомобилей. Самолет авиакомпании Air Astana, направлявшийся из Алматы в Астану, не смог сесть в столичном аэропорту и вернулся обратно. Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, речь идет о рейсе КС-641 по маршруту Алматы-Астана. Из-за неблагоприятных метеоусловий в столице и Караганде экипаж принял решение не выполнять посадку и вернуться обратно в Алматы. Напомним, что накануне почти по всему Казахстану было объявлено штормовое предупреждение. Крупную партию наркотиков обнаружили у жителей Астаны. Столичные полицейские задержали 52-летнего мужчину, подозреваемого в сбыте более 3 килограммов гашиша. По данным следствия, он занимался поставкой и сбытом гашиша, который привозил из других регионов страны и распространял крупными партиями через знакомых. По факту незаконного хранения и сбыта наркотических средств возбуждено уголовное дело. В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на установление возможных соучастников и каналов поставки. Число погибших в Венесуэле в результате землетрясения превысило 2500.

0: Человек, исполняющий обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес, также сообщила, что более 12 тысяч получили различные ранения. Напомним, в Венесуэле продолжается национальный 7-дневный траур по жертвам землетрясений. Действовать он начал 1 июня. Иран пригрозил жестким ответом судам в Ормузском проливе. Объединенное военное командование Ирана в четверг предупредило, что суда, проходящие через Ормузский пролив, должны пользоваться утвержденными им маршрутами. Заявление иранского командования, которое распространило иранское гостелевидение, прозвучало после того, как в среду дипломаты США и Ирана провели встречи с посредниками в Катаре. Напомним, Иран и США в рамках предварительной сделки договорились в течение 60 дней пропускать суда без взимания сборов. Однако Тегеран настаивает на том, что он должен контролировать маршруты судов и впоследствии брать плату за проход, ломая сложившуюся за десятилетия практику судоходства в проливе. И последнее. Португалия совершила камбэк и вышла в 1/8 финала чемпионата мира. Сборная Португалии одержала волевую победу над Хорватией со счетом 2-1. Благодаря этой победе Португалия вышла в 1/8 финала чемпионата мира, где ее соперником станет сборная Испании. В завершении выпуска курс валют. По данным казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 474 тенге 42 тиена, евро 540 тенге 58 тиен, российский рубль 6 тенге 7 тиен. А теперь о погоде на сегодня. По данным Казгидромета, в столице ожидается дождь, 25 градусов, в Алматы также дождь. Плюс 24. Кокшетау, Петропавловске 22, Костанае, Караганде, Кунаеве 24, Жезказгане, Актобе, Талдыкургане, Уральске 26, в Актау, Кызылорде, Павлодаре, Таразе 29, в Семее, Шымкенте, Атырау 32, в Искомногорске и в Туркестане сегодня 34 градуса жары. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах радиолары.
1: Человек, который инвестирует в знания, инвестирует в свое будущее. Стремись к знаниям. Инвестируй в себя.

0: Чистая окружающая среда – залог здоровья народа. Сохраняя природу и улучшая облик города, мы отражаем уровень экологической культуры общества. Таза Казахстан – светлое будущее. Так давайте сами станем примером порядка и чистоты.
1: Ұлт қазынасы.

0: Реклама на Казахском радио.
1: Парк «Мир фантазии Алматы». Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк «Мир фантазии Алматы». Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.
0: Реклама на Казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Твое поведение в общественном месте говорит о тебе больше, чем любые слова.

0: Ел астанасында түскі сағат 12.
1: В эфире новости.
2: В студии Баян Сайдалина. Здравствуйте. Более 1 миллиона деревьев высажено с начала года в рамках общенационального движения «Таза Казахстан». Премьер-министр Олжас Бектенов провел заседание Совета по переходу к зеленой экономике. Его участники рассмотрели ход реализации инициативы главы государства «Таза Казахстан». По данным Министерства экологии и природных ресурсов, с начала текущего года проведено свыше 200 экологических мероприятий с участием более 4 миллионов человек. Всего с начала запуска общенационального движения за 3 года в населенных пунктах было высажено свыше 5,5 миллионов деревьев. Олжас Бектенов поручил всем госорганам обеспечить качественную и своевременную реализацию всех мероприятий концепции, а также усилить работу, расширив участие молодежи, волонтерских организаций и общественных объединений. На заседании Совета по переходу к зеленой экономике также была рассмотрена текущая ситуация и принимаемые меры по управлению отходами. По итогам прошлого года доля сортировки и переработки коммунальных отходов превысила 30%. К 2030 году ожидается, что показатель переработки коммунальных отходов составит 40%, а в промышленных 50%. На заседании были озвучены предложения по внедрению цифровых инструментов и решений искусственного интеллекта для оценки качества благоустройства и санитарной очистки. В Карасайском районе Алматинской области аварийные бригады в непрерывном режиме ведут работы по ликвидации последствий ЧС. По данным акимата района, из-за обильных осадков в последние дни река Аксай вышла из берегов. В ходе проведения работ по возвращению реки в русло и ликвидации последствий была повреждена местная водопроводная сеть. В результате этого подача воды жителям села Жанатурмыс была временно приостановлена. Ремонтные работы по восстановлению стабильного водоснабжения для жителей села не прекращались всю ночь. Полицейские проводят акцию для туристов на пути к Балхашу. Летний туристический сезон в области Житосу набирает обороты, и поселок Лепсе, через который проходит основной поток отдыхающих к озеру Балхаш, ежедневно принимает сотни автомобилей. В регионе сотрудники полиции несут службу в усиленном режиме. В рамках профилактической работы полицейские провели акцию для водителей. Автомобилистам в неформальной обстановке напомнили о необходимости соблюдения правил дорожного движения, а также о важности соблюдения скоростного режима, дистанции и внимательности на дороге. 11-я ракетка мира Александр Бублик уверенно победил во втором круге Уимблдона. Бублик обошел француза Кириана Жаке, занимающего 139-ю строчку мирового рейтинга. Встреча длилась 1 час 50 минут. Теперь за выход в 1/8 финала Уимблдона Бублик сыграет с американцем Фрэнсисом Тиафо. Действующим победителем соревнований является итальянец Яник Синнер. 40-градусная жара вернется в Казахстан. Синоптики представили прогноз погоды на предстоящие 3 дня. Согласно этому прогнозу, в ближайшие дни на большей территории республики сохранится неустойчивый характер погоды, связанный с прохождением активного циклона и атмосферных фронтальных разделов. Сильные дожди прогнозируются на северо-западе страны, востоке и в центральных регионах. Несмотря на дожди, в большинстве областей ожидается постепенное повышение температуры воздуха на юго-западе до 40 градусов. И в завершении выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 474 тенге 42 тиена, евро 540 тенге 58 тиен, российский рубль 6 тенге 7 тиен. А теперь о погоде на завтра, 4 июля. По данным Казгидромета, в столице дождь, ночью 14, днем 25 градусов, в Алматы также дождь, ночью 18, днем 27. Кокшетау, Петропавловске 22, Костанай, Караганде 25.

25, в Жезказгане 27, в Актобе, Конаеве, Талдыкургане, Павлодаре, Таразе 29, в Уральске, Усть-Каменогорске, Шымкенте 31, в Кызылорде, Атырау, Семей, Туркестане 33, в Актау завтра 35 градусов жары. Баян Саидалина, служба новостей, Казак радиолары.

0: В эфире новости.
1: С выпуском новостей Сауле Лаик. Здравствуйте. Премьер дал недельный срок Минэкологии на документы по новым полигонам для мусора. Сегодня Олжас Бектенов провел заседание Совета по переходу к зеленой экономике. Также акиматам поручено усилить борьбу со свалками. Например, регионы раскритиковали за слабые темпы. Кроме того, им необходимо утвердить планы по энергосбережению. Как заявил Бектенов, эффективность реализации инициативы президента ТАЗа Казахстан оценивается не количеством проведенных мероприятий, а конкретными изменениями в состоянии населенных пунктов. Сегодня же глава правительства проверил технологическое оснащение и образовательные условия в новом здании Казахского национального университета спорта. ВУЗ открыт в Астане по поручению президента. Премьер-министру также представили здесь разработки для повышения качества тренировочного процесса и медицинского сопровождения спортсменов. Отмечу, кроме подготовки по самым различным специальностям, в университете работает Центр спасательных инноваций, первой помощи, а также Центр спортивной медицины и реабилитации. В Селивинео после проливных дождей подтопило около 90 дворов. По сообщению 24KZ, сейчас там устраняют последствия. Из придомовых территорий откачано более 7 тысяч кубометров воды для нуждающихся в помощи. В акимате открыли горячую линию по номеру 8-705-820-1291. Угроза силы и оползни наблюдается в Алматинской, Жамбылской областях и ЖТСУ. Как предупреждают в КАС Селезащите, 3-5 июля в горных и предгорных районах из-за высокой температуры воздуха и прогнозируемых сильных дождей ожидаются интенсивные склоны в исток и подъем уровня воды в реках. Возможны оползни и селевые явления. Всех просят соблюдать меры предосторожности. В Алматы и Алматинской области МЧС переведены на усиленный режим дежурства в связи с дождливой погодой. Продолжается круглосуточный мониторинг русел рек и селеопасных участков. Информация об обстановке передается каждый час. На наиболее опасных участках действуют 14 мониторинговых постов. По данным 112, развернуты оперативные штабы ДЧС и МЧС. В Венесуэле нашли выжившего спустя 8 дней после разрушительного землетрясения. Мужчину нашли под завалами торгового центра в городе Ла-Гуайра. 43-летний охранник в тот день был на смене. От обломков его защитила сторожевая будка, в которой он находился. Более того, внутри нее сохранилось достаточно воздуха, чтобы дождаться спасателей. Экспертизу строительных проектов в Казахстане хотят ускорить с помощью искусственного интеллекта. Об усовершенствовании процедуры говорили на экспертном совете по защите прав инвесторов при Генпрокуратуре. Эксперты сегодня вручную обрабатывают большие объемы документов, включая 1000 страниц чертежей и смет. Соответственно, увеличиваются и сроки рассмотрения. На заседании предложено внедрить искусственный интеллект для анализа соответствия проектов требованиям законодательства и ГОСТа. Количество электромобилей значительно выросло за год, прирост больше, чем на 0,5%. На 1 июня в стране зарегистрировано свыше 24 600 легковых электромобилей. Годом ранее их было почти 16 тысяч. В Алматы сосредоточен парк электрокаров, 62% от общего числа. В тройку лидеров также входит Астана и Алматинская область, но там не превышает 3000 электромобилей и 1600 соответственно. Меньше всего электрических авто в областях Абай и Улытау, там лишь 10. Штук. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 474 тенге 42 тиена, евро 540 58, российский рубль 6 тенге 7 тиен. О погоде по данным Казгидромета. Завтра в столице дождь, ночью 14, днем 25 градусов. Алматы также дождь, ночью 18, днем 27. В Кокшетау, Петропавловске 22, в Кустанае, Караганде 25, в Жезказгане 27, в Актюбе, Кунаеве, Талдыкургане, Павлодаре, Таразе 29, в Уральске, Усть-Каменогорске, Шымкенте 31, в Кызылорде, Атырау-Семей, Туркестане 33, а в Актау 35 градусов жары. Сауле Лаик, служба новостей, Казах Радиолары.
2: Чистая окружающая среда – залог здоровья народа. Сохраняя природу и улучшая облик города, мы отражаем уровень экологической культуры общества. ТАЗа Казахстан – светлое будущее. Так давайте сами станем примером порядка и чистоты.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
0: Тәулік бойы таралатын Қазақ радиосы. Қазақ

0: на Казахском радио.
1: Парк «Мир фантазии Алматы». Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк «Мир фантазии Алматы». Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.
2: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-300.

0: Тот, кто любит свою страну, бережет ее природу, культуру и людей.
1: Шартарапқа тарайтын. Қазақ радиосы.

0: Чистый город – твоя ответственность. Культурный человек не плюет под ноги.
1: Киелі қара шаңырақ. Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 16.
1: В эфире новости.
2: С выпуском новостей Саули Лаик. Здравствуйте. В Курчатове дали старт строительству новой электростанции на 700 мегаватт. Реализация стратегического объекта предусмотрена до 2032 года включительно. Стоимость электрической станции составляет 759 миллиардов тенге. После ее ввода ежегодная выработка электроэнергии составит до 5 миллиардов киловатт-часов. Это существенно увеличит промышленный потенциал области Абай. Дерево упало на девушку в Алматы. Она находится в коме 6-е сутки. 19-летняя жительница пострадала во время прогулки с семьей в роще Баума. Она получила тяжелые травмы, в том числе черепно-мозговую. По словам родных, в момент происшествия не было ни ветра, ни дождя. Упавшее дерево было...

0: поваленные деревья и опасные насаждения возле детских и спортивных площадок. Работы будут завершены до конца года. В Акимате отметили, в роще Баума более 70% древесных насаждений относятся к перестойным. Из-за старения упасть могут даже деревья, которые выглядят здоровыми. Жара унесла более 2000 жизней в Испании и Франции. В основном это пожилые люди и дети. В некоторых регионах Франции морги переполнены. Больницы принимают десятки пациентов с тепловыми ударами, обезвоживанием и сердечно-сосудистыми осложнениями. Жара затронула также Великобританию, Бельгию, Люксембург, Германию, Швейцарию и Нидерланды. Синоптики предрекают новую волну зноя в Европе уже в ближайшие дни. Экстремальная жара охватила и восток США. Температура местами может достигать 46 градусов. Под угрозой почти 160 миллионов человек. Мумбай ушел под воду после сильнейших ливней. В индийском мегаполисе за сутки выпало более 200 миллиметров осадков. Там объявили самый высокий уровень опасности. Людей из опасных районов продолжают эвакуировать. Движение транспорта остановлено, школы закрыты. Особенно тяжелая ситуация на северо-востоке Индии, где потоки воды унесли дома и автомобили. По стране погибли 9 человек, еще более 20 получили травмы. Ливни и новые подтопления могут повториться. Сезон муссонов только начался и продлится до сентября. В Восточно-Казахстанской области впервые асфальтируют экстремальные маршруты, горные серпантины, ведущие к санаторию Рахмановские ключи в Катон-Карагайском районе. Самый сложный объект – сооружение моста через реку Берель. Новая переправа заменит старые подвесные мосты. Туристы смогут спокойно добираться до уникального высокогорного озера Язевой. Всего в Восточно-Казахстанской области ремонтируют больше 100 километров трасс, ведущих к горным курортам. Между тем, дорогу из Алматы до Иссык-Куля хотят сократить почти в 4 раза. Как заявил первый зампредседателя правления, Казахстанский центр государственно-частного партнерства, расстояние может уменьшиться с 400 до 100 километров. Проект на стадии разработки и технико-экономического обоснования. Строительство дороги может занять около 3 лет. Чемпионат мира по киберспорту пройдет в Астане в следующем году. Об этом официально объявила Федерация киберспорта Казахстана. Даты проведения и регламенты турнира будут озвучены позже. Курс валют по данным Казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 472 тенге 3 тиина, евро 540,58, российский рубль 6 тенге 7 тиин. О погоде по данным Казгидромета. Завтра в столице дождь, ночью 14, днем 25 градусов. Алматы также дождь, ночью 18, днем 27. В Кокшетау, Петропавловске 22, в Кустанае, Караганде 25, в Жасказгане 27, в Актюбе, Кунаеве, Талдыкургане, Павлодаре, Таразе 29, в Уральске, Усть-Каменогорске, Шымкенте 31, в Кызылорде, Атырау-Семей, Туркестане 33, а в Актау 35 градусов. Саули Лаик, служба новостей, Казах Радиолар.
1: Закон и порядок – гарантия справедливости. Уважая законы страны, мы закладываем основу единства, согласия и благополучной жизни. Соблюдение закона – признак культуры и воспитанности, а в культурном обществе закон является гарантом равенства и порядка.

0: Сонце. Реклама на казахском радио.
1: Внимание, выпускники! Ищите профессию, которая гарантирует успех? Руднинский индустриальный университет открывает набор. Профессии от добычи ископаемых и операций с транспортом до топовых IT-решений. Учись на гранте, стажируйся в лучших компаниях и строй карьеру с первого курса. Твое индустриальное будущее начинается здесь. Город Рудный, улица 50 лет Октября, 38. Телефон 8714-319-2568. РИУ. Твой надежный выбор.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Одна книга способна изменить взгляд на целую жизнь. Читай больше, узнавай больше.
3: Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

0: Патриотизм – это когда ты думаешь не только о себе, но и о тех, кто будет жить после тебя.
1: Көңілді көтеретін Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында лирикалық әндер.